坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，坏，